из лором снауш. Намань мир на позесту мига, то да яму земли, и рок что думу, а из думас, комули, котром вордом пишки рисолуму, копсим аукша аукстума, на завярсим ляй, высетели манервали, на завтурни.